людей звездой во мгле блуждаю я, скитаюсь я, бродяга я, бродяга я, от глаз людских скрываю.

Знаешь, я заболел тобой. Я впервые понял слово «любовь». Когда забыл я, как выгляжу. Когда кроме тебя никого не слышу. И я счастливый, я самый счастливый. И готов закричать о тебе всему миру. Но я боюсь, я тебе сам себе ревную. И без тебя, знай,